И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Специалисты Уральской авиабазы ликвидировали пожар на севере Свердловской области. Об этом губернатору Денису Паслеру сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. 20 мая в Ивдельском лесничестве произошел крупный пожар. Огонь охватил территорию в 1500 гектаров. По данным Департамента информационной политики Свердловской области, в тушении участвовали более 100 человек и 15 единиц специальной техники, а также 2 вертолета Ми-8. Огонь удалось остановить благодаря опашке его кромки тяжелой техникой, авиационной обработке территории и встречному сжиганию. Стартовал региональный этап конкурса «100 лучших товаров России-2026». В этом году представили свою продукцию более 70 предприятий. Конкурсантов оценивает региональная комиссия по качеству Свердловской области. В ее состав входят руководители и ведущие специалисты министерств, ведомств и общественных организаций региона. В конкурсе участвуют производители продуктов питания, витаминов, мебели, продукции производственно-технического назначения, а также организации сферы услуг. Минцифра обновила требования к операторам связи и интернет-сервисам для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщает «Коммерсант», перечень данных, которые компании должны передавать силовым структурам, существенно расширен. Новые правила касаются организаторов распространения информации и владельцев автономных систем, которые обязаны обеспечивать взаимодействие своих платформ с системой оперативно-розыскных мероприятий. Согласно обновленным требованиям, в системе должны быть доступны для поиска данные, позволяющие идентифицировать пользователей и организации. Речь идет о паспортных и адресных сведениях, ЭНН, банковских реквизитах, IP-адресах, логинах, геолокации и других организационных данных. Арктическое вторжение обрушит на Россию снег и рекордные ливни. На востоке страны, в Предурале и Поволжье, пока сохранится умеренно теплая погода. А вот в большинстве районов Карелии днем ожидаются снежные заряды. Особенно сильные дожди прогнозируют на севере, Предуралье и на Кубани. За сутки там выпадет больше трети месячной нормы влаги. Сильного масштаба непогода достигнет и в Краснодаре. Из-за этого возможны паводки на местных реках. В ближайшие дни центр циклонического вихря сместится к отрогам Северного Урала. Самые ненастные условия сложатся на восточных и южных участках Русской равнины, которые окажутся в зоне холодного фронта. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно. Утром, днем, вечером возможны дожди. Ветер юго-западный, умеренный. Температура утром 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Всем добрее, добрейшего, добрейшего.
2: Всем большой привет. У нас пятница. Ура!
1: Ура! Пятница.
2: Да, 29 мая. Это утреннее шоу на Экор-радио. С вами Александр Данилов и Алина Геринг. Да. Ну что, друзья, вот и отгремела неделя.
1: Да, неделя была интересная, неделя была длинная,
2: насыщенная,
1: жаркая.
2: Да.
1: Жаркая, не только в плане тепла, но и в плане там выпускные проходили, последние звонки.
2: Да.
1: Последние звонки. Это одно, что чего-то стоило. Мы и в жаре побыли, и в этих дождях вот вчера.
2: И хорошо? Без света побыли.
1: И без горячей воды.
2: Ну, прям насыщенно.
1: Да, еще кто-то продолжает где-то быть без горячей воды. Ну, не знаю, на Гальянке там где-то еще местами.
2: Ну, там все хорошо вот. В центре.
1: Так что, да, так что прямо нету повода грустить.
2: Да, впереди выходные и самая лучшая музыка на Экорадио. И, конечно же, мы.
1: Мы здесь.
2: С новостями.
1: Мы здесь. Обсудим сегодня какие-то, что нам еще в этот промежуток времени со вчерашнего по сегодняшний принес. Какие-то новости свежие. Так, разыграем подарки. Ну,
2: конечно.
1: Это, конечно, в следующем музыкальном часе будет. Ну и гороскоп в финале этого музыкального часа обязательно расскажем. Ну, как-то так, да?
2: Да, план понятен.
1: План понятен, да. Так что уходим пока на музыку и возвращаемся совсем скоро.
0: Экор-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
2: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма Trade-in. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ты умеешь продавать? Любишь общаться? Хочешь зарабатывать достойно? ООО «Радио Экофонд» ищет менеджера по продажам. Кто мы? В нашем медиахолдинге «Эко-радио», «Русское радио», «Радио Максимум» и информационный портал «Все новости». Мы создаем то, что слушают, смотрят и читают тысячи людей. Что мы предлагаем? Оклад 40 тысяч рублей. Премия от плана. Средний доход от 80 тысяч рублей. Welcome-бонус 30 тысяч при трудоустройстве. Готовая база клиентов, офис в центре города и официальное трудоустройство. Твоя задача – помогать бизнесу Нижнего Тагила и Свердловской области продвигаться через наши радиостанции, видеоконтакты,

0: Контент, нативную рекламу и социальные сети. Опыта в медиа нет, научим. Главное – желание и результат. Отправляй резюме прямо сейчас в сообщение группы ВКонтакте «Эко Радио» или звони по телефону 3435 41 8704.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: какая-то тревожная, тревожная эта концовочка в этой, в этой, в этого трека.
1: Да ну.
0: Нет, это мне кажется, они все-таки ограбили банк, про который боюсь.
1: Я вчера ходила в кино.
0: О!
1: Да.
0: Отлично.
1: Я вчера ходила в кино, значит, на хоррор.
0: Ой,
1: да.
0: Вот тебе на... жизни не хватает, а?
1: Ну вот я люблю такое. И под этот фильм мне попалась новость. Я сначала прочитаю новость, расскажу вам, а потом про фильм сам. Значит, снял этот фильм просто обычный, ну как, уже необычный, молодой человек, который снимал видео в интернет. Угу. То есть так. У него был свой канал, он туда снимал просто видосы, ну и решил,
0: расширить,
1: ну как-то одним, да, одним вечером решил снять хоррор. За 750 тысяч долларов. Ну, то есть небольшой бюджет
0: для
1: этого фильма.
0: Для фильма небольшой бюджет, но для блогера, как ему... будто вы так сидишь, а не сняли мне за 750 тысяч?
1: Ну да. Ему 26 лет, его зовут Кари Баркер, и его фильм сейчас разрывает мировой прокат. Да.
0: Так, и в чем особенность этого фильма?
1: Значит, говорили, что это киносенсация года. Фильм, снятый с очень маленьким бюджетом, собрал уже 80 миллионов по всему миру долларов и продолжает вируситься в социальных сетях. И сейчас Баркера вообще называют новым открытием Голливуда.

0: Вот, и что в сети уже обсуждают слухи, что парень может начать сотрудничать с крупными кино... Ну, с крупными...
1: Ну, киноиндустриями. Эти толстосумы, да, из Голливуда не любят, чтобы его за копеечки сняли, да, а принесло
0: ну,
1: там
0: ну, просто
1: X10.
0: После таких новостей, после такой, так скажем, рекламы, ну, невозможно не сходить и не посмотреть, что же там такое. Вот, ну, и мы, как любители хорроров, триллеров и всего такого, пошли. К моему удивлению, был почти полный зал.
1: Ого, да, значит, я удивилась,
0: потому что, ну, обычно хорроры идут, во-первых, очень поздно и очень мало людей смотрят.
1: Специфический, да, жанр, не
0: ну,
1: очень
0: да.
1: сильный.
0: Ну и что я тебе могу сказать?
1: Что,
0: ну,
1: страшно?
0: Нет,
1: так,
0: не страшно.
1: Уже ставим галочку.
0: В общем, я не буду сейчас спойлерить. Да. Значит, главная мысль этого фильма такая. «Бойся своих желаний». Называется этот фильм «Обсессия». Вот, и главная идея вот такая. Бойся своих желаний, потому что иногда они могут заходить очень далеко.
1: Ну, вот. Как будто бы не нова мысль.
0: Мысль, конечно, она не новая, но все сделали так, что как бы молодой человек загадывает желание, чтобы его
1: спойлеры.
0: Любила девушка очень. Вот только его и все.
1: А, я видел,
0: ну,
1: видел
0: все.
1: Я трейлер, да.
0: Вот,
1: да.
0: Ну, как будто бы можно посмотреть трейлер, и все понятно. И больше на фильмы не ходить. Ну, в общем, для вечера одного можно, но не страшно. Интриги особо тоже никакой нет.
1: То есть бывает, что вечером на улице у нас бывает страшнее некоторых районов города.
0: Ну да, да нет. Что? Нет.
1: Не настолько?
0: Нет. Ну, в общем, вот такой киновечер у меня получился.
1: Ну, в общем-то, все равно, то есть, судя по твоему рекомендации, все-таки рекомендуешь?
0: Нет,
1: можно.
0: Если,
1: весь полный
0: если
1: зал
0: вам
1: не
0: нечего
1: ошибаться.
0: Делать вечером, вы не знаете, чем заняться, то вот, пожалуйста, можно посмотреть. Ну, особо...
1: Ну,
0: особо...
1: После этого фильма вы уснуть сможете вместе,
0: так,
1: да?
0: Ой, конечно.
1: Ничего страшного в этом
0: ну,
1: смысле.
0: Кстати, самое интересное, что зал смеялся на некоторых моментах.
1: Хором.
0: Ну, причем, что хором смеялись, знаешь. Ну,
1: может быть, поэтому он собрал столько денег?
0: Может быть.
1: Люди давно не смеялись, а тут можно.
0: На вкус и цвет. Может, кому-то понравится, я же.
1: Нет, обязательно, конечно, может,
0: это мое сугубо личное мнение.
1: Конечно, конечно, конечно. В этом же и фильмы и хороши, что
0: да.
1: кому-то нравится, кому-то побольше, кому-то поменьше.
0: Ну,
1: кто-то
0: вот, в общем,
1: свой вид, кто-то
0: я просто задумалась, если бы у меня была такая специальная палочка, которая исполняет желание, вот что бы я загадала?
1: Вот. А мы, кстати, об этом спросим детей, которые к нам придут 1 числа. У нас же День защиты детей 1 июня.
0: Ты что, у тебя вчера был Новый год, новогодние какие-то треки у тебя играли. Сегодня у тебя 1 января. Ты где?
1: Что-то я в зимних праздниках, видимо, не нагулялся
0: где?
1: В новогодние праздники.
0: Ужас.
1: Ужас, ужас, ужас. Ладно, давай музыку послушаем, перезагрузимся, кофеечек завариваем, чего и, собственно, всем желаем. Доброго раз просыпайтесь. Либо надевайте любимые напитки и включайте погромче музыку. Ну, сейчас вот дойдет трек.
0: А, ну,
1: да, музычка до конца дойдет.
2: Мы заряжаем твое утро.

0: ну кто там, что там теряет? О, а? Потерять покой в пятницу только можно, а не какие-то там лепестки. Лепестки розы могут быть только на дорожке вашей любимой, идущей домой с работы.
1: Разное настроение может быть в эту пятницу. Может быть,

0: Отлично.
1: Его, наверное, вот дождик наш ночной замочил.
0: Ой, как прекрасно такой. Было засыпать под эти звуки дождя.
1: Я сегодня
0: обожаю.
1: Я сегодня даже, да, я так хорошо спал под эти дождливые звуки тоже, что даже чуть не проспал сегодня.
0: Ну, вот так. А будильник тебе на что?
1: А будильник не сработал. Точнее, сработал, но не сработал на полную катушку.
0: Так, отлично. Значит, что у нас сегодня? Пятница и новая тема. Какие фотографии лидируют в вашем телефоне? Спрашиваем у вас. Заходите в наши социальные сети. Во ВКонтакте уже запущен опрос. Ну и, конечно, в комментариях кидайте вашу фотографию, первую, которую вы увидите в галерее, мы посмотрим.
1: А если там интим?
0: Ну, давайте как бы придерживаться, да, рамках, приличия.
1: Мы с удовольствием посмотрим, но просто нас забанят.
0: В личку, да? Нет, это шутка.
1: Нет, спасибо, конечно, не надо.
0: Это шутка.
1: Не надо, не надо.
0: Это шутка. Да, значит...
1: Есть, что-то есть, что никто не должен видеть. Ну, или видеть ограниченное количество людей.
0: Ну, да.
1: Есть вещи такие... А вот домашние питомцы, это вот всегда...
0: Ну вот у меня как раз мой любимый домашний питомец занимает все мое место в галерее. Вот все просто.
1: И он красавчик.
0: Да. Как он спит на одном боку, на втором боку. Как он спит на спине, на животе. Как он примеряет наряды, как он гуляет, как он ест, как он играет. В общем, ну...
1: В общем,
0: телефон у меня кричит, память заполнена,
1: да,
0: удалите.
1: Приходится платить за вот эти
0: сервисы.
1: Нет,
0: приходится удалять свои фотографии, чтобы его остались, понимаешь? Ну вот как,
1: да. А как быть, когда заполнится память, и что же делать? Телефон переносить, область... Ой, ужас. Ну смотри, меня знаешь, что радует? Природа и красивые виды у нас пока лидируют.
0: Да?
1: Да, так что у нас это вот люди с художественной, красивой... ноточкой.
0: А вот этот вариант еще счетчики, чеки, документы, пароли. Пароли у меня тоже есть.
1: А как они у тебя там? Записаны на листочке, ну, сфотографированы?
0: Ну, да. Счетчики еще. Счетчики обязательно, которые тоже я не могу никак удалить.
1: А что там счетчики? Сфотографировал раз в месяц, и все, у тебя фотографии.
0: Ну, я забываю удалять. А потом они у меня пылятся.
1: Вот так и живем, вот так и плывем по жизни. С ненужными фотографиями.
0: Ну вот и у нас как раз вот домашние питомцы и природа сейчас делят.
1: Да, ну посмотрим, что еще в течение часа произойдет. Наверное, все еще поменяется. Так, мы движемся дальше, точнее, плывем дальше. Swim, BTS, сейчас.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Ой, какая же все-таки прекрасная песня, на мой взгляд, на мой взгляд. Это они, кстати, из армии вернулись и вот первую совместочку записали.
1: Да ты что?
0: Возрождение.
1: Ну, прямо
0: легенды.
1: Слышно, что они из армии пришли. Так это же BTS, артисты мирового масштаба по версии книги рекордов Гиннесса, между прочим. Представляешь?
0: Их вот так вот даже занесли?
1: Да.
0: А что, чем это, почему?
1: Огромное влияние на мировую культуру. Они открыли кей-поп всему миру. Вот так.
0: Ну... Ну да, наверное, да.
1: И они вообще единственный музыкальный коллектив из Азии, который такой статус получили, и 25 мировых рекордов установили за свою карьеру. Это группа. В общем, ребята-то молодцы.
0: Ничего себе, ребята как работают. Им еще там лет-то как бы немного.
1: А сколько, я даже не знаю.
0: Да, они там все молодые. Ну, если они в армию сходили, и вот
1: ну
0: сейчас
1: да,
0: вернулись,
1: ну да.
0: Все. Ну, опять же, наверное, по меркам кей-поп индустрии, они уже такие взрослые.
1: Да?
0: Могу ошибаться, да. Ну, ты как знаешь, как это как в спорте, там уже там в 20 лет и уже.
1: Ну, тут написано: вот у меня не искусственный интеллект выдал информацию. Значит, возраст составляет от 28 до 33. 33 года. Ким Сок Джин 32 года. Мин Юнги.
0: Ты аккуратнее с именами там.
1: А что?
0: Там где-нибудь, может, ударение не там
1: поставишь. Да нет, там все понятно. 30 лет парням.
0: Ну, это как бы так, парни уже, это как бы мужчины.
1: Ты знаешь, что возраст
0: да.
1: продлили?
0: В России,
1: в
0: да?
1: До 30,
0: 7, 9,
1: что-то такое, да. Так что, а что молодые люди в самом расцвете сил.
0: Ну, музыку хорошо пишут.
1: Ну,
0: нормально, да, заслуженно.
1: Да
0: заслуженно.
1: Я молчу, я просто киваю головой.
0: Ой, ладно.
2: Вперед, все получится.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Экорадио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Мама, мама, мам, у меня скоро день рождения.
5: Да?
4: Я хочу праздник только в Леограде.
5: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
6: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
7: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну все, началось! Пора бежать!
9: Что началось? Куда бежать?
8: За новым кроссовером J6!
10: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 тысяч рублей в Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1807.
11: И жили они долго и счастливо.
12: В новой квартире.
11: Двухуровневой.
12: Недалеко от центра.
11: И с видом на парк.
13: А это реально?
14: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
15: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Так, а вы думали, мы вас без гороскопа оставим? Нет, он здесь.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Как же без него-то? Как же без него?
2: Да, узнаем подробнее, что нам звезды обещают на эту пятницу. Овны, сегодня вам будет сложно сидеть на месте. Энергия потребует выхода.
0: Тельцы, пятница может отвлечь вас от рутины и поможет расслабиться.
2: Близнецы, сегодня вас ждет поток общения, новостей и неожиданных разговоров. Звезды говорят, будьте открыты к новым знакомствам.
0: Раки, эмоции будут ярче обычного, но это поможет лучше понять себя и других. Не скрывайте свои чувства слишком глубоко.
2: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Люди будут тянуться к вашей энергии, ну а вы используете харизму для полезных знакомств.
0: Девы, пятница может нарушить ваши планы, но результат вас приятно удивит. Оставьте место для спонтанности.
2: Весы, сегодняшний день отлично подойдет для встреч, прогулок и красивой атмосферы. Окружите себя людьми, рядом с которыми вам легко.
0: Скорпионы, сегодняшний день принесет неожиданную ситуацию, которая заставит вас быстро адаптироваться. Не пытайтесь контролировать абсолютно все, расслабьтесь.
2: А вот стрельцам особенно захочется свободы, движения и новых эмоций. Совет от звезд, соглашайтесь на приключения, день любит смелых.
0: Козероги, сегодняшний день поможет немного выдохнуть после напряженной недели. Не забирайте рабочие мысли на вечер.
2: Ой, вот козероги это любят делать.
0: Ты знаешь?
2: Да.
0: Да, есть такое.
2: Да. Это я знаю. Водолеи, сегодня могут появиться необычные идеи или неожиданные планы. Совет от звезд. Не бойтесь менять сценарий на ходу.
0: Так, и рыбы, сегодняшний день будет атмосферный, эмоциональный и насыщенный на какие-то совпадения. Доверяйте своей интуиции, она приведет вас к нужным людям. Так, может быть такое?
2: Ну, может быть.
0: Хорошо.
2: Интуиция у рыб очень хорошо работает.
0: Очень хорошо работает.
2: Ну что ты там наколдовал?
0: Ну давай. У нас совсем немного времени остается до следующего часа, поэтому тут смотрю, чем мы сейчас закроем его. Ладно, закрываем нарезочкой из любимых песен, ну а далее новости, и будет Комрад, а там еще интереснее, газировка от Сократа и Юлии Карауловой после погоды. Все впереди.
1: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проблема капитального ремонта многоквартирных домов со статусом объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле зашла в тупик. Власти признают, в ряде случаев расселение жильцов обходится дешевле реставрации. Однако действующее законодательство не позволяет просто снести такие здания. Ситуацию обсудили на профильном комитете Заксобрания Свердловской области. Так, в 2022 году дом дирекции на улице Ильича, входящий в архитектурный ансамбль, удалось отремонтировать по программе благоустройства. На все потратили 72 миллиона рублей. Однако сейчас такой механизм финансирования недоступен. Депутаты потребовали от региональных чиновников подготовить предложение по решению проблемы до осени. В июне ожидается обсуждение возможных изменений в подходах к ремонту и расселению домов-памятников. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AIST Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи Акушерского дистанционного консультативного центра и Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Максимально упрощенно алгоритм позволяет будущим мамам получить справку о постановке на учет по беременности, медицинскую справку и справку о состоянии здоровья по месту требования, не выходя из дома. Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение проект закона, который позволит водителям оплачивать парковку на стоянках без технических средств контроля в течение суток с момента начала использования. Ведомство надеется, что новая мера сделает систему оплаты более гибкой и снизит административную нагрузку на автомобилистов. Сейчас сроки оплаты парковки устанавливают регионы. В большинстве городов действует предоплата через приложения, паркоматы или СМС. Инициатива Минтранса дает возможность оплатить время постфактум. Башкирское кино о поиске счастья покажут в Екатеринбурге. Зрители увидят фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Это легкая молодежная история. Герои ищут фамильную реликвию, а находят любовь. Фильм представит актер Давид Гранатов, который исполнил главную роль. Также зрители увидят учебные работы молодых режиссеров. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, синоптики из сервиса Яндекс.Погода обещают нам сегодня, что утром, днем и вечером, нет, утром и днем уже, будут дожди. Ну, что-то не наблюдается пока дожди. Но, тем не менее, утром и днем ожидаются дожди, вечером будет пасмурно, ветер юго-западный умеренный, температура утром 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13 градусов.

0: Кто-то утро начинает с кофе, а кто-то начинает с газировки шипучей. Сократ, Юлиана Караулова, начало нового музыкального часа, 08-08-28.
1: Вау!
0: Только что было...
1: 29...
0: Все уже, да, все уже, все, магия цифры улетела в этом.
1: А почему 28-то?
0: 28 секунд.
1: Мне показалось, что ты опять где-то не в сегодняшнем дне, потому что сегодня 29-е.
0: А, ну да. Ну тоже 08-08-29-05-26.
1: Ну все.
0: Все, хватит. Доброе утро.
1: Здесь доброе утро.
0: Алина Гиринг и Александр Данилов.
1: Да, это утреннее шоу на ЭКО радио. А, прогноз погоды.
0: Да, только что был. Какой-то странный прогноз погоды. Вон, говорят, дождь за окном должен быть утром. Мы вот смотрим в окно, никакого дождя.
1: Ну вот, не знаю. Вот мне статья попалась про то, что точность прогнозов погоды выросла на 40%.
0: Где?
1: Ну вот кто в мире. Это? Знаешь, кто? Знаешь, кто? Благодаря кому?
0: Благодаря кому? Ну-ка.
1: Ты даже
0: хотелось бы претензии свои высказать.
1: Ну вот будешь свои претензии рассказывать акулам.
0: Опа.
1: Да, значит, океанологи...
0: Вы с этими ребятами много не поговоришь.
1: Провели эксперимент, во время которого оснастили акул специальными датчиками. Вот, да. Хищники добирались
0: смелые,
1: до далеких...
0: Смелые ребята с
1: датчиками. Так, а что, ну, надо, чтобы они тоже поработали немножко. Значит, они добрались, акулы, я имею в виду, до далеких зон океана, где традиционные инструменты оказались малоэффективными. Вот, и помогли ученым.
0: Ну и все, там датчики сработали, передали сигнал, и они там анализировали, и все такое.
1: Вот просто ученым сложно собирать информацию в отдаленных регионах, там, где традиционные инструменты, там вот эти спутники, самолеты, они не работают.

0: работают, и решением стали акулы.
1: Так, отлично, давай-ка перекинем это на наши реалии, то есть если это там, где океаны, акулы, у нас где? У нас леса, то есть надо лис ловить, либо, я имею в виду, кроликов, зайчиков.
0: Ну да.
1: На них навешать датчики.
0: Ну, все, наверное.
1: Все, уважаемые синоптики из сервиса Яндекс.Погода, пожалуйста, если вы нас слышите, ловите кроликов, ловите сугубо в целях погоды, это вот научных целях. Ни один кролик при этом пусть не пострадает.
0: Вот это нужно уточнить.
1: Ну и там, кто там еще там в лесу живет? В общем, все в датчиках будут бегать, и, может быть, точность погоды у нас будет выше.
0: Ну, да, с акулами, конечно, тут интересно. Ну, в общем, как-то вот пытаются найти какие-то способы новые, интересные.
1: Все ради того, чтобы человек, выходя из дома, знал, что одеть. Какую футболку, либо длинным рукавом.
0: Да, или... а не смотреть из окна. Когда один в футболке и в шортах, а тут же за ним идет в сапоге.
1: Ладно. А есть такие... Сапоге. Ой, ну, я там живу рядом с Тринстрой, есть такие персонажи, да, и в одном сапоге ходят.
0: Ну, это вообще ужас.
1: Ой, ужас, да. На что такое не пойдет человечество, чтобы нам было легче?
0: Ну, да.
1: И комфортнее. Так, движемся дальше.
0: Да, дальше тоже новиночка. Очень интересно, там всякие новости у меня есть.
1: Ой, какие новости? Я слышал тут про Гарри Поттера.
0: Про Гарри Поттера новости, про самокаты есть.
1: Ух
0: у меня,
1: ты,
0: про любимые.
1: Как интересно, давай про самокатики
0: я
1: попозже.
0: Я готовилась.
1: Давай. Новинка эфира. Ну, парочку композиций-то послушаем, да?
0: Ну, конечно.
1: И будем про самокаты.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
4: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31Б. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
5: Ну все, началось, пора бежать!
6: Что началось? Куда бежать?
5: За новым кроссовером JQ J6!
7: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1807.
8: 6 и 7 июня Депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяш и Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эх, бежит время, бежит времечко, уже у нас пятница на пороге, уже наступила уже пятница, неделя рабочая пролетела, ура, ура, коротенечки, сегодня рабочий день, сейчас да. Солнышко-то
1: выходные, пришло время наряжаться и делать фотографии.
0: Фотографии, да, да, когда как не в пятницу, кто куда поедет вечером, где, в каком красивом месте будет, бах, фотографировали, мы сейчас человечество же делает в одну секунду в день или в какое-то количество фотографий.
1: Раньше,
0: больше,
1: помнишь, какие фотографии были на телефонах? Такие они были милые. Такое качество у них было. Размазанное.
0: Отвратительное, да.
1: Да, но фотографировались же.
0: Были, да, фотографировались. И тогда это казалось, ой-ой-ой. Тоже, ой-ой-ой, на Nokia сфотографируешь. Ой, Nokia 6 пикселей, вау.
1: И никаких селфи. Ну, себя не видишь. Ну, просто вот, вот так, да.
0: Как получился там.
1: Да,
0: там,
1: так и получился.
0: Так и получился. Ну, мы так с тобой вообще можем уйти в фотографию еще пленочную, такими размышлениями.
1: А, кстати, на самом деле, я сейчас фотографирую на пленку, когда в путешествие мы ездим, летаем, или когда какие-то события важные происходят, я сейчас фотографирую на пленочный фотоаппарат. Я как раз вот последняя поездка была в декабре. Мы летали, когда в Соединенные Штаты Америки. Mm-hmm. Я брала с собой пленку. Какие фотографии крутые получились. Я покажу тебе.
0: Так, подожди, а где же это нам? Посмотри, где, когда же будет выставка-то? Ну а что, давай сделаем.
1: Это для личного пользования.
0: Нет. Ну, мини-выставку
1: ну
0: сделаем.
1: И много фотографов сейчас переходят на пленочный вид фотографий, потому что это...
0: вайп определенный.
1: Ну да,
0: все равно
1: это атмосфера.
0: Текстура,
1: да.
0: Вот эта глубина кадра.
1: И нет варианта переделать фотографию. То есть ты фотографируешь здесь и сейчас в моменте. Поэтому то, что у нас сейчас и на телефонах, и на всех гаджетах уже, и на часах, и на наушниках, ну я шучу, можно сфотографироваться, это, конечно, круто, но особый вот этот вайп, особое настроение.
0: Ухватить все-таки момент, вот этот,
1: да,
0: зацепить момент.
1: Это, и уходит. Когда ты отдаешь, ну, понятно, я ее не проявляю сама, эту пленку, я ее отдаю людям, которые мне проявляют, но все равно это ожидание, когда пришлю тебе фотографии.
0: А вот что-то
1: эти,
0: получилось.
1: Да, что это прям вообще круто.
0: Круто, да.
1: Да, ну вот мы все про фотографии, потому что у нас тема дня.
0: Какие фотографии?
1: Какие фотографии лидируют в вашем телефоне? Да, выясняем сегодня. Во ВКонтакте уже запущен опрос. Кидайте свои фотографии.

0: из фотопленки нам в комментарии.
1: Так, подожди, давай-ка мы тогда сами сделаем это тоже. Ну-ка, с Нью-Йорка, с Нью-Йорка-то закинь-ка на фоточку.
0: Да это 100 лет назад было. Ну у меня уже...
1: Нет,
0: сколько фотографий моей собаки уже,
1: да. Уже все съела.
0: Да. Вот Александр Борисов тоже пишет. Конечно, фото домашнего питомца лидируют. Ест, спит, лежит, играет. Ну, конечно. А как? Ну, а у некоторых дети, например, вместо животных тоже, знаешь?
1: Да, фото друзей и близких как раз под это подходит. Кстати, между этими вариантами разделились люди. Фото друзей и близких, природа, красивые вещи и домашние питомцы. Природа, красивые виды.
0: Я и думаю, как сфотографирую, какая красивая вещь. Сфотографирую-ка я ее. А вот эти видео с концертов, которые ты никогда не пересматриваешь тоже. Видео салюта тоже. Все снимают. Все
1: да.
0: Я вот смотрю на людей, которые снимают салют. Думаю, ну, какие вы милые. Когда вы будете это пересматривать? Вот скажите мне.
1: Очень-очень-очень-очень редко.
0: Вот.
1: Очень-очень редко такое происходит, да. Ладно, ну, поговорим еще о фотографиях и о самокатах.
0: Да,
1: почему снится самокат?
0: А вот подумайте.
1: Подумайте, расскажем чуть позже, через пару песен.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Вот это номер на Эльдо-радио.
1: Так, пора раздавать подарки. Да, ночь мы проводили, уже ночью мы помахали ручкой, уже все в автомобилях, едут по делам, везут детей.
2: Да, пора вспомнить, какой у вас автомобильный номер.
1: Да, я иногда как-то забываю, да, цифры приходится смотреть.
2: Итак, ну давай остановим. О, у нас впервые за эту неделю номер не зеркальный. Сегодня играет 648, и комбинации, ой, как... Мелко.
1: Ну, давай я прочитаю. Давай я прочитаю. Итак, у нас сегодня номер 648 и комбинации 684, 468, 486, 864 или 846.
2: Ну, прекрасно.
1: У меня, по-моему, 846 у меня был первый-второй автомобиль.
2: Вот. Ну, это уже не важно.
1: Что-то вот рядышком.
2: Это уже не важно. Если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам крутой подарок от Эко-радио. Ну, а пока к новостям, значит, немножко о снах поговорим.
1: Ну, да. Тут, как всегда, Алина нарыла.
2: Ну, я зря времени не
1: ее
2: теряю.
1: Ее зацепило, она говорит, слушай, сегодня мне приснился такой сон странный.
2: Да вообще. Значит, к чему снится самокат? Вот представляете?
1: К чему снится самокат, а? Вот, казалось бы, больше других снов нет. Вот самокат.
2: Для меня самокат – это самый страшный сон в моей жизни.
1: Так вот тебе уже… Это ты, потому что на хоррор вчера ходила, вот тебе, вот тебе подсознание и пугает.
2: Самыми страшными вещами.
1: Да, самое страшное. Достань вот этого чердака, вот этого головы вот этого… Сейчас, что ее пугает? Ага, самокат.
2: Самокат, сейчас да. Мы... Значит, самокат на самом деле не так страшен во сне, потому что он символизирует движение вперед, личную свободу, стремление ускорить события или желание упростить себе жизнь. Вот так.
1: Простить или упростить?
2: Упростить. Сделать ее проще.
1: Ну что, да.
2: Не запариваться.
1: Вот зачем ты нам автомобиль ездишь? Зачем? Езди на самокате.
2: Да, зачем это вот
1: не
2: нужно?
1: Не надо заправлять все, что не любишь ты делать.
2: Два колеса.
1: Колеса. Мыть не надо. В автосервисы ездить.
2: Нет, ну слушай.
1: Соблюдать правила дорожного движения.
2: Ну так-то вообще для меня не плюс.

0: Плюсы на самом деле.
1: На самом деле, подумай, может быть, это тебе подсознание намекает, что пора...
0: Пора пересесть.
1: Пора пересесть, перестать. Там же стоя я. Перевстать.
0: Перевстать на самокат, да. Нет, вот знаешь, нет, небезопасно, небезопасно это все, это страшно. Очень страшно.
1: Очень страшно, если бы мы знали, что это такое.
0: Мы не знаем, он еще так быстро разгоняется, не контролируется, в общем. Нет, это не моя история, я их боюсь ужасно.
1: Ну, не все так страшно, как казалось бы, да, если самокат, если приснится, то главное, чтобы он на вас не наехал.
0: Тут даже самое интересное, есть разделение, к чему самокат снится женщине, а к чему самокат снится мужчине.
1: А вот с этого пункта, пожалуйста, поподробнее.
0: Тут даже если женщина быстро едет на самокате и получает удовольствие, это знак эмоционального подъема. Возможно, вам не хватает спонтанности и ярких эмоций. Ну, а тоже связано с желанием независимости, эмоциональной свободы и легкости в отношениях.
1: Вот так вот, девочки, да? Вот все опять об эмоциях.
0: Если, да, ну, мужчине...
1: Что мужикам снится? Ну, в смысле, самокат с чем ассоциируется? Я надеюсь, там не по Фрейду идет ассоциация?
0: Нет, просто сон может... Такой сон может говорить о желании облегчить себе жизнь и перестать постоянно находиться в напряжении.
1: Вот. Я тебе про что и говорю. Ты посмотри, я же даже без этого тебе сказал. Пересаживайся с автомобиля на самокат.
0: Вот
1: будет проще
0: вот.
1: Жить. Ни заправки, ни бензина, ни колеса менять, ничего.
0: Ну, в общем, друзья, если снится самокат, вы все поняли.
1: Да, зато вы не сможете выиграть на Экорадио, потому что у вас не будет государственного номера.
0: 648.
1: Да, 648 наш сегодняшний номер. Это 684, 468, 486, 864 и 846. Почти что как Тина Канделаки. Ну, не, конечно, не переплюнуть.
0: Ну... Да, еще работать и работать.
1: По скорости, да. Слушай, а у нас между тем уже время-то игры вышло, оказывается. Мы тут с тобой про самокаты. Вот так же, как самокаты.
0: Пролетели. Ну ладно.
1: Поехали дальше музыку слушать.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
7: Да?
6: Я хочу праздник только в Леограде!
7: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
8: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
9: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
10: Ну все, началось, пора бежать!
11: Что началось? Куда бежать?
10: За новым кроссовером JQ J6!
12: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 1807.
13: И жили они долго и счастливо.
14: В новой квартире.
13: Двухуровневой.
14: Недалеко от центра.
13: И с видом на парк.
15: А это реально?
13: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
16: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
17: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Решение Никите Демидова устроить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: 10-360.
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
6: В субботу в 12 дня
7: и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети, 360!
7: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
8: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Так, что нам звезды говорят на пятницу? Пятница, кстати, такая шумная, немного хаотичная, но именно в этом окажется ее очарование. А то мы не знали.
1: А то да, а то вот пятница спокойная у нас.
0: Когда хоть было-то, да.
1: Всегда все в делах, все в каких-то... беготне,
0: да, и в этом ее очарование.
1: Да, значит, что говорят звезды, узнаем. Овны, сегодня вам будет сложно сидеть на месте. Энергия потребует выхода, направьте активность в то, что приносит вам удовольствие.
0: Тельцы, сегодняшний день поможет отвлечься от рутины и расслабиться. Не отказывайте себе в маленьких радостях.
1: Близнецы, сегодня вас ждет поток общения, новостей и неожиданных разговоров. Будьте открыты к новым знакомствам.
0: Раки, сегодня эмоции будут ярче обычного, но это поможет лучше понять себя и других. Не скрывайте свои чувства слишком глубоко.
1: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания. Люди будут тянуться к вашей энергии, ну а вы используйте харизму для полезных знакомств.
0: Девы, пятница может нарушить ваши планы, но результат вас приятно удивит. Оставьте место для спонтанности.
1: Весы, сегодняшний день отлично подойдет для встреч, прогулок и красивых атмосферы. Звезды говорят, окружите себя людьми, рядом с которыми вам легко.
0: Скорпионы, пятница принесет неожиданную ситуацию, которая заставит быстро адаптироваться. Не пытайтесь все контролировать.
1: Стрельцы, сегодня вам особенно захочется свободы, движения и новых эмоций. Звезды говорят, соглашайтесь на приключения. День любит смелых.
0: Козероги, день поможет немного выдохнуть после напряженной недели. Не забирайте рабочие мысли на вечер, не стоит.
1: Водолеи, сегодня могут появиться необычные идеи или неожиданные планы. Не бойтесь менять сценарий на ходу.
0: Так, и рыбы, пятница будет атмосферной, эмоциональной и насыщенной на совпадения. Доверяйте своей интуиции, она приведет к нужным людям.

Реклама. Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите с

0: среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Ты умеешь продавать? Любишь общаться? Хочешь зарабатывать достойно? ООО «Радио Экофонд» ищет менеджера по продажам. Кто мы? В нашем медиахолдинге «Эко-радио», «Русское радио», «Радио Максимум» и информационный портал «Все новости». Мы создаем то, что слушают, смотрят и читают тысячи людей. Что мы предлагаем? Оклад 40 тысяч рублей. Премия от плана. Средний доход от 80 тысяч рублей. Welcome-бонус 30 тысяч при трудоустройстве. Готовая база клиентов, офис в центре города и официальное трудоустройство. Твоя задача – помогать бизнесу Нижнего Тагила и Свердловской области продвигаться через наши радиостанции, видеоконтент, нативную рекламу и социальные сети. Опыта в медиа нет, научим. Главное – желание и результат. Отправляй резюме прямо сейчас в сообщение группы ВКонтакте «Эко-радио» или звони по телефону 34 35 41 87 04.
2: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил 37-05-65, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проблема капитального ремонта многоквартирных домов со статусом объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле зашла в тупик. Власти признают, в ряде случаев расселение жильцов обходится дешевле реставрации. Однако действующее законодательство не позволяет просто снести такие здания. Ситуацию обсудили на профильном комитете Заксобрания Свердловской

0: области. Так, в 2022 году дом дирекции на улице Ильича, входящий в архитектурный ансамбль, удалось отремонтировать по программе благоустройства. На все потратили 72 миллиона рублей. Однако сейчас такой механизм финансирования недоступен. Депутаты потребовали от региональных чиновников подготовить предложение по решению проблемы до осени. В июне ожидается обсуждение возможных изменений в подходах к ремонту и расселению домов-памятников. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AIST Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи Акушерского дистанционного консультативного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Максимально упрощенный алгоритм позволяет будущим мамам получить справку о постановке на учет по беременности, медицинскую справку и справку о состоянии здоровья по месту требования, не выходя из дома. Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение проект закона, который позволит водителям оплачивать парковку на стоянках без технических средств контроля в течение суток с момента начала использования. Ведомство надеется, что новая мера сделает систему оплаты более гибкой и снизит административную нагрузку на автомобилистов. Сейчас сроки оплаты парковки устанавливают регионы. В большинстве городов действует предоплата через приложения, паркоматы или СМС. Инициатива Минтранса дает возможность оплатить время постфактум. Башкирское кино о поиске счастья покажут в Екатеринбурге. Зрители увидят фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Это легкая молодежная история. Герои ищут фамильную реликвию, а находят любовь. Фильм представит актер Давид Гранатов, который исполнил главную роль. Также зрители увидят учебные работы молодых режиссеров. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 13 градусов, переменная облачность, ветер юго-западного направления, возможен дождь.

0: Да, да, да. Править балом Люсь Чеботина. Править балом будут сегодня многие-многие девушки. Мы знаем это. Почему? Потому что пятница, потому что танцы, потому что можно немножко расслабиться, потому что завтра выходной. Ну, у кого-то выходной,
1: у кого-то нет. Да, так что сильно-то...
0: Сильно
1: не радуйся.
0: Не всех мы поздравляем с пятницей, да, но те, кто причастны, у всех с праздником.
1: Александр Данилов, Алина Геринг. Это утреннее шоу на Эко-радио.
0: Мы
1: про праздники, все про праздники.
0: Да, когда как не в пятницу вспомнить праздники, которые можно еще дополнительно отметить.
1: День гадания на ромашках сегодня отмечается.
0: Ох.
1: Романтично.
0: Романтично, да, даже звучит
1: любит,
0: как-то ромашки.
1: Любит, не любит, любит, не любит.
0: А там что-то продолжение, что-то к сердцу прижмет, пошлет. Что-то такое, ну я в детстве помню, что было. Там еще будет.
1: Не знаю, у меня только любит, не любит.
0: У нас разное детство было.
1: Ну, очевидно, да.
0: Какие-то разные ромашки давали.
1: Очевидно, да.
0: Хотя ромашки все одинаковые.
1: Что там еще у нас?
0: День, Всемирный день здорового пищеварения.
1: О, хорошо.
0: 68 лет отмечается.
1: Хорошо.
0: Как раз-таки вчера был день майонеза, да, и день бургеров в Америке, а сегодня день здорового пищеварения. Все как доктор прописал. Сначала мы
1: везде баланс.
0: Закинемся вам, да. Майонезиком, а потом мы вспомним о

0: о том, что должно быть пищеварение здоровым.
1: А еще сегодня профессиональный праздник, День сварщика.
0: День сварщика, отлично, да. Соединяют, так сказать, металл, соединяют крепкие-крепкие
1: да,
0: вещи.
1: Вот эти мужчины вот в этом обмундировании с этими перчатками огромными варят металл.
0: Да, с этими стеклами, светонепроницаемыми.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем,
1: вас.
0: Да. Но если о профессиональных праздниках говорить, то тут еще День ветеранов таможенной службы. А, о. Ветеранов таможенной службы. Угу. День советского таможенниковского.
1: Тоже поздравляем.
0: Интересно. Да. Поздравляем. Так, ну, день табачного дыма не будем отмечать.
1: Нет, мы это против. мы такое нет.
0: Мы такое не приветствуем.
1: Европейский день соседей.
0: Европейский день соседей?
1: Да.
0: Вот им там делать нечего.
1: Ну а что, прийти к соседу, поздравить его с днем соседа, сосед.
0: Ну сегодня я знаю, чувствую, кое-кто будет.
1: А ты знаком с своими соседями?
0: Да, у нас прекрасные отношения, да, с соседями, да, всех знаю.
1: Ну это хорошо.
0: Да, как соседи, это, знаешь, некоторые соседи ближе, чем родственники. Ну как минимум мы их чаще видим.
1: Ну не знаю.
0: Видимся чаще. Родственники не всегда к тебе придут, а сосед...
1: А сосед всегда, да?
0: Да, сосед ключи забыл, там, какой-то, или какой-то что-то, ключ вот разводной, допустим, понадобился там что-то сделать. И куда ты видишь? К соседям. Опа.
1: А у нас новинка эфира.
0: У нас новинка эфира.
1: Ну вот опять это летнее вот это.
0: Летнее, нравится мне, да, хорошо, сделаю погромче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
3: И жили они долго и счастливо.
4: В новой квартире.
3: Двухуровневой.
4: Недалеко от центра.
3: И с видом на парк.
5: А это реально?
3: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
6: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: А вот ты знаешь, кто никогда-никогда не останавливается? Акулы. Они же как раз, они всегда в движении, у них так эта жаба расположена, что им приходится
1: двигаться. Я тут недавно задумалась, ну вот в моменте, какой-то рандомный день был, выходной, я прибиралась дома, и у меня мысль такая возникла, ну рандомно опять же, как спят акулы.
0: Вот ничего не предвещало беды, женщина, вот... женщине нечего было делать.
1: Да, но женщина просто, да, нечем было занять мозг, и вот пришла такая мысль, а как же спят акулы? Я этого еще не знаю. Пришлось загуглить, обратиться к интернету. Но интернет мне сказал, что некоторые акулы, у них вообще сна нет. Как такового. То есть у них просто есть фазы, когда они отдыхают. А некоторые акулы, в принципе, не отдыхают, ну, не спят. Они в движении почти
0: вот
1: всегда.
0: Вот именно поэтому их датчиками обвешали и заставили работать на благо синоптиков.
1: Вот. А некоторые акулы на дне зарываются в песок, на дне отдыхают. Но как бы так, как такового сна в нашем понимании у них нет. Вот вам, пожалуйста, полезная страничка от Алины Геринг. Если вы не знали, как спят акулы, пожалуйста, обращайтесь. Я расскажу.
0: Ну и разные другие всякие глупости тоже задавать.
1: Почему это не глупости? Ну, а у тебя что, такого не бывает, батя, что ты задумался и такой, а я вот не знаю, как вот это вот работает.
0: Как общаются муравьи?
1: Ну да. Неужели тебе не интересно?
0: Что снится сороконожкам?
1: Ты думаешь, я об этом думаю, да?
0: Снятся ли сны электровозы?
1: Ну, это плохо, Александр. Надо как-то...
0: Наши мысли...
1: Надо быть эрудированным, понимаешь?
0: Надо, согласен, да.
1: Вот
0: да.
1: Ты вот сказал про сон, а я, бац, видишь, подхватила сразу.
0: Как спят акулы.
1: Да, эрудиция.
0: Эрудиция, да. Ну, сегодня новость нашла о том, что акулы вешают датчиками, они помогают прогноз
1: погоду
0: делать.
1: Да. Точность увеличивают.
0: Мы решили, что мы будем ловить кроликов, которые будут
1: тоже помогать. Нет, вы ничего ловить не будем, мы оставим это дело акулам. Значит...
0: Мы лучше будем просто гулять.
1: Да.
0: Тем более погода располагает.
1: Да.
0: Тут говорят, что 10 тысяч шагов-то, вот как это распространенное, вот это миф о том, что надо 10 тысяч шагов в день
1: так
0: проходить.
1: Это уже давно известный факт.
0: Да, известный факт, что там на самом деле и 4,5 хватит.
1: Это я себя успокаиваю, когда у меня мало шагов. Ваши 10 тысяч, это вот, все придумано.
0: Это вот все, вот, кто вот...
1: Лежа на диване.
0: Понял, да, нормально, 4,5 тысяч, вот, да.
1: 4,5, да, нормально?
0: 4,5 тысячи, да.
1: Это тоже многовато.
0: Да, вот. Ну, к слову, кстати, сказать-то, как это все пошло-то, 10 тысяч шагов-то? Оказывается, это в Японии продвигали маркетологи. То есть, спасибо маркетологам. Продвигали маркетологи шагомер, который назывался Манпакей. Манпакей, наверное, Манпапей. Манпапей. Это, наверное, по-русски. Да, короче, как-то переводится, короче, как 10 тысяч шагов с японского.
1: Ну, ты старался.
0: Да, я старался все-таки по-японски что-то брякнуть. Не получилось. Ну и все, вот с тех времен и понеслось. Назвали бы это сразу 2000 шагов.
1: Да, это нормально. Зачем 10? Это очень много.
0: И все, сейчас вот страдайте. Сейчас вот все страдают из-за этих вот маркетингов.
1: А есть же люди, которые выхаживают 10 тысяч специально.
0: Не, ну, специально. Да, у меня вот просто получается 12.

0: 17 тысяч.
1: Да?
0: Да, типа, показывает.
1: Ты же на машине.
0: Не знаю, как-то нахаживаю, представляешь. Сам удивляюсь, где они, откуда они берутся.
1: Есть люди, которые, не знаю, разговаривают по телефону и ходят кругами. Ну. Я вот не такая, я полежать. Ну. А есть люди, которые думают и ходят. Я тоже не такая.
0: Зато ты во сне ходишь?
1: Я полежать. Тебя...
0: Да?
1: Нет, ходить во сне — это уже другое.
0: Тебе вон самокаты снятся по ночам.
1: А, кстати, ты пересел на четырехколесного друга?
0: Обратно, пока, да, обратно. Ну, в смысле, да, обратно опять.
1: На машину, в машину,
0: да.
1: Просто Александр тут на велосипеде, я тоже думаю, велосипед.
0: Да, хорошая вещь, летом прям шикарно.
1: Нет, он, оказывается, электрический. Что ж такое-то?
0: Там тоже педали можно крутить чуть-чуть.
1: Какой смысл?
0: 2-3 раза.
1: Просто тут тоже велосипед эффективнее ходьбы в 4 раза. Я тоже нашла тут статью.
0: Ну, как будто бы да, ты просто усилий-то больше предлагаешь.
1: Да. Но не велосипедный, электрический.
0: Ну да, обычный, да.
1: Ты-то хитрый получается.
0: Так что если вам неохота ходить 10 тысяч шагов, то крутите педали. Там, 1000. А есть какой-нибудь этот стандарт? Там, 1000 оборотов, 1000 оборотов, там, 5.
1: Нет, не знаю.
0: 500 это накручивание педалей.
1: Ты вот сидишь, умничаешь, а сам на электрическом велосипеде ездишь. А ты вот пересядь на обычный. Попробуй-ка в горку тут, на гальянку-то заедь.
0: Да не надо, ну его нафиг. Я лучше музыку послушаю.
1: Я лучше на машине проеду.
0: На машине, да.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: золота.
1: А как золото неотвратимо, так же и время неотвратимо. Никуда ты без золота не денешься в нашем мире. И от времени ты никуда не денешься. 9.30, 9.31 по разным источникам.
2: А такие мысли уже пришли, да, приходят в голову. Но у нас пиратское золото. Что
1: финальный
2: у нас?
1: День.
2: Да, финальный день у нас. 4 корабля. Пираты, соберитесь.
1: Так, многоуважаемые наши пираты, да, соберитесь. Давайте-ка 4 мы этих корабля все-таки сегодня что-то с ними сделаем. Ждем ваших звонков по телефону 41-66-66. Сегодня наши пираты, видимо, спят.
2: Пятница.
1: Пятница, да, все уже, видимо, отмечают, гуляют.
2: Да, не подумали, что, да...
1: Да ну и хотя мы попасть все равно не можем, да?
2: Да.
1: Сколько пытались, всю неделю пытаемся, ничего не получается. Ну, может, у этого пирата получится. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя, пират?
3: Так, надо... Твое имя или как-то?
1: Нет.
2: Ой, у нас пират новенький, видимо, да, пират?
3: Ну да.
2: Ой, пират, мы тебя ждем, ждем новеньких пиратов. Смотри, нужно придумать пиратское имя свое, пиратское.
1: Креативное.
2: Креативное, связанное с морем, с кораблями.
1: Или, может быть, золотом.
3: Так, ну, давайте там, не знаю, за рулем так-то еду. Бездон, вот так вот.
2: Так.
1: Кто?
2: Как кто?
3: Ездун.
2: А, ну все,
1: слушайте, классно,
2: отлично.
1: Классно.
2: Так,
1: ну что же?
2: Нам нужны координаты. Координаты у нас от А до К.
1: То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и К. И с 1 до 10. Давайте, скажите любую
3: комбинацию. 5.
2: Опять.
1: Прекрасно. Вы, кстати, выстрелили, несмотря, наверное, видимо, за то, что не следили, в то место, где еще не стреляли предыдущие пираты. Меткий. Ездун меткий.
2: Отлично.
1: Пока, к сожалению, мимо. Давайте еще попытку.
3: Так, ну давайте. З-4.
1: Полетели.
2: Полетели. Пират молодец.
1: Пират молодец.
2: Да, пират молодец, правда, мимо, но ничего страшного. Мы даем ему третью попытку, потому что это первый его раз. Давай, пират, куда стреляем?
3: Б2.
2: Полетели. Б2.
1: К сожалению. Давай-ка, первый человек, первый раз играет. У нас финальная игра сегодня. Одну попытку, да. Мы бы вам порекомендовали бы где-нибудь там на краешке посмотреть. Например, где-нибудь ИК, например. ИК, вот где-то вот на этих буквах.
3: Так, ну давайте. На 5.
1: А буква?
2: И 5, говорит. Пират наш. И 5, посмотрим, что там. И 5 мимо, к сожалению. Пират, дорогой, ты не расстраивайся. Ты звони нам на следующей неделе, мы будем тебя ждать.
1: Правда, у нас возможно.
3: Обязательно буду.
2: Да, да, у нас еще много игр разных. Так что звони, ждем тебя.
1: Да,
2: ну что?
1: Вот рядышком были.
2: Да.
1: Да, человек первый раз играет, молодец.
2: Молодец,
1: вот
2: пират.
1: Вот настойчивость, и вот хорошо стрелял.
2: Итак, ну ждем еще одного пирата, конечно. Куда мы? Нам нужно забить корабль.
1: Да, у нас совсем мало времени осталось. Если сейчас...
2: А да как, у нас пират,
1: ну, в смысле,
2: у нас пират быстро
1: приплывет.
2: Я думаю,
1: приплывет. Не знаю, сколько мы успеем. Здравствуйте.
2: Да успеем.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро, пиратка.
4: Доброе утро, пираты.
2: Как тебя зовут?
4: Заводной мандарин.
2: Вот, заводной мандарин. Давай, куда стреляем?
4: А давайте будет кость 5.
1: Так,
2: опять полетели. Полетели. Так, посмотрим, что там. А там ничего, там мимо, к сожалению. Давайте второй выстрел.
4: Так, ну давайте, пускай будет кость 3.
2: Кость 3. Полетели.
1: Как будто бы заклинание какое-то.
2: Да. Так, полетели, нет, мимо. Ну, и третью попытку.
1: Да, на этот
4: раз. Ну давайте, пускай будет тогда зонтик 5.
2: Зонтик 5, полетели, посмотрим, что там на зонтик 5 мимо.
1: Эх, мимо. Слушай, ну что-то на этой неделе не поддается,
2: ну,
1: да?
2: Ну а давай расскажем нашим пиратам,
1: где
2: были
1: корабли. Давай, говори.
2: Да, ты думаешь, я увижу? И 2, например, К6, Г7 и Д10.

0: 10. Вот такие координаты были на этой неделе, дорогие пираты. Но вы были очень близки.
1: Очень близко,
0: вы
1: да.
0: плавали очень рядом, но, к сожалению, мимо.
1: Да, пока так.
2: Пиратское золото.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Терять, наверное, стоит только настроение плохое.
1: О, да.
0: Сон, если кто-то еще не проснулся, потому что пятница, надо хорошо провести ее, чтобы не было грустно за уикенд. Так, ладно.
2: Гороскоп на Эго-радио.
0: А между тем у нас уже звезды тут маячат.
1: Звезды уже все рассказали, а мы вам расскажем, что они там наговорили. Овны, сегодня вам будет сложно сидеть на месте. Энергия потребует выхода. Ну и совет дня. Направьте активность в то, что приносит удовольствие.
0: Тельцы, пятница поможет отвлечься от рутины и расслабиться. Не отказывайте себе в маленьких радостях.
1: Близнецы, сегодня вас ждет поток общения, новостей и неожиданных разговоров. Совет от звезд, будьте открыты к новым знакомствам.
0: Раки, сегодня у вас эмоции будут ярче обычного, но это поможет лучше понять себя и других. Не скрывайте свои чувства.
1: А львы сегодня окажутся в центре внимания. Люди будут тянуться к вашей энергии. Используйте харизму для полезных знакомств.
0: Девы, сегодняшний день может нарушить ваши планы, но результат вас приятно удивит. Оставьте место для спонтанности.
1: А весов день отлично подойдет для встреч, прогулок и красивой атмосферы. Совет от звезд. Окружите себя людьми, рядом с которыми вам легко.
0: Скорпионы, сегодняшний день принесет неожиданную ситуацию, которая заставит быстро адаптироваться. Не пытайтесь контролировать все и сразу.
1: Стрельцы, сегодня вам особенно захочется свободы, движения и новых эмоций. Ну и вы, стрельцы, соглашайтесь на приключения. День любит смелых.
0: Козероги, сегодняшний день поможет немножечко выдохнуть после напряженной недели. И ни в коем случае сегодня не забирайте рабочие мысли на вечер.
1: У водолеев могут появиться необычные идеи или неожиданные планы. Не бойтесь менять сценарий на ходу.
0: Рыбы. Сегодняшний день будет атмосферный, эмоциональный и насыщенный на совпадения. Как всегда, доверяйте своей интуиции, она приведет к нужным людям.
1: Ну и хороший пятничный гороскоп.
0: Хороший пятничный гороскоп, пусть нужные люди, близкие люди, интересные люди.
1: Будут рядом.
0: Будут рядом. Да. Но и о домашних животных не забывайте.
1: Да, конечно.
0: Миси-миси наши.
1: Да, ну а что, это было утреннее шоу на Эко-радио. С вами была Алина Геринг и Александр Данилов. Мы желаем вам прекрасных выходных. Проведите эти дни с улыбкой, да? И легко.
0: Да. Всем всего самого доброго.
1: Всем пока.
0: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: И жили они долго и счастливо.
1: В новой квартире.
2: Двухуровневой.
1: Недалеко от центра.
2: И с видом на парк.
3: А это реально?
0: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
4: Компания «Этажи» оказывает посреднические и консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
6: Нижний Тагил, 2026 год.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 10 часов утра на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проблема капитального ремонта многоквартирных домов со статусом объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле зашла в тупик. Власти признают, в ряде случаев расселение жильцов обходится дешевле реставрации. Однако действующее законодательство не позволяет просто снести такие здания. Ситуацию обсудили на профильном комитете Заксобрания Свердловской области. Так, в 2022 году дом дирекции на улице Ильича, входящий в архитектурный ансамбль, удалось отремонтировать по программе. Программе благоустройства. На все потратили 72 миллиона рублей. Однако сейчас такой механизм финансирования недоступен. Депутаты потребовали от региональных чиновников подготовить предложение по решению проблемы до осени. В июне ожидается обсуждение возможных изменений в подходах к ремонту и расселению домов-памятников. Механизм дистанционного получения медицинского

0: медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AIST Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи Акушерского дистанционного консультативного центра и Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Максимально упрощенный алгоритм позволяет будущим мамам получить справку о постановке на учет по беременности, медицинскую справку и справку о состоянии здоровья по месту требования, не выходя из дома. Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение проект закона, который позволит водителям оплачивать парковку на стоянках без технических средств контроля в течение суток с момента начала использования. Ведомство надеется, что новая мера сделает систему оплаты более гибкой и снизит административную нагрузку на автомобилистов. Сейчас сроки оплаты парковки устанавливают регионы. В большинстве городов действует предоплата через приложения, паркоматы или СМС. Инициатива Минтранса дает возможность оплатить время постфактум. Башкирское кино о поиске счастья покажут в Екатеринбурге. Зрители увидят фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Это легкая молодежная история. Герои ищут фамильную реликвию, а находят любовь. Фильм представит актер Давид Гранатов, который исполнил главную роль. Также зрители увидят учебные работы молодых режиссеров. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 29 мая, на Среднем Урале днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня в дневные часы около 14 градусов тепла.

словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечных единиц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Всем доброе утро. На часах 10:10 с этой чудесной минутой всю первую половину этого дня здесь, на Экорадио, с вами буду я, Наталья Миронова. Всех с пятницей. Последняя неделя этой весны завершается. Скоро встречаем лето, но уже, если посмотреть за окно, все цветет, благоухает и пышет жизнью. Вам такого же цветения и новых красок. Пусть сегодняшний день принесет только радостные встречи, желаемые итоги, а неожиданные сюрпризы, если и случатся, то только в позитивном ключе. Встречаем пятницу на Экорадио. Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты умеешь продавать? Любишь общаться? Хочешь зарабатывать достойно? ООО «Радио Экофонд» ищет менеджера по продажам. Кто мы? В нашем медиахолдинге. Эко-радио. Русское радио. Радио «Максимум» и информационный.

0: Информационный портал «Все новости». Мы создаем то, что слушают, смотрят и читают тысячи людей. Что мы предлагаем? Оклад 40 тысяч рублей. Премия от плана. Средний доход от 80 тысяч рублей. Welcome-бонус 30 тысяч при трудоустройстве. Готовая база клиентов. Офис в центре города и официальное трудоустройство. Твоя задача – помогать бизнесу Нижнего Тагила и Свердловской области продвигаться через наши радиостанции, видеоконтент, нативную рекламу и социальные сети. Опыта в медиа нет? Научим. Главное – желание и результат. Отправляй резюме прямо сейчас в сообщение группы ВКонтакте «Эко Радио» или звони по телефону 34 35 41 87 04.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Реклама на «Эко Радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Любители ходить в музеи и читать книги, возможно, живут немного дольше. Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что искусство помогает замедлять старение организма. Те, кто часто посещает выставки, слушает музыку или читает книги, биологически моложе тех, кто этого не делает. Искусство снижает уровень стресса и положительно влияет на восстановительные процессы и иммунную систему. А это, в свою очередь, сказывается на механизмах строения клеток. Исследователи учли доход, образование и образ жизни участников. Но вывод остался прежним. Регулярное общение с культурой замедляет старение примерно на 4%. В среднем биологический возраст любителей искусства оказался почти на год меньше. Так что поход в галерею можно считать инвестицией в здоровье. Робот по имени Бебоб из компании Elite Event Robotics едва не сорвал авиарейс в Калифорнию. Его везли на выступление и для путешествия выбрали самолет авиакомпании. Уже на борту появились сложности. Сначала бортпроводники запретили роботу сидеть у прохода. Крупногабаритную ручную кладь там оставлять нельзя. Бебоб пересел к окну, но это не помогло. Оказалось, что его литиевая батарея слишком мощная по стандартам авиакомпании. Пришлось извлечь и конфисковать аккумулятор. Только после этого самолет наконец взлетел. В компании уточнили, что робот и впредь будет летать коммерческими рейсами, но уже без батареи. Кстати, на то самое выступление в Калифорнии робот благополучно успел. Для взрослых жителей Великобритании создали приложение, которое превращает селфи в карандашные портреты. Рисунок выполняется искусственным интеллектом, а готовый эскиз можно отправить в Национальную портретную галерею в Лондоне. Там все присланные изображения объединяются в одно большое меняющееся произведение искусства. Каждый портрет показывают всего несколько секунд, а потом сменяют следующим. Автор проекта – английская художница Эс Девлин. Она хочет показать лица британцев и создать коллективный художественный опыт. Принять участие могут все взрослые жители страны. Выставка продлится в галерее до 27 октября. И это, пожалуй, самый массовый портретный проект в истории. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

В этом отношении нам этой весной очень везет. Тепло, солнечно и только иногда приятный освежающий дождик. Это моя Мишель на Экорадио. 10:32 на наших студийных. С вами Наталья Миронова. Всем доброе утро. И у меня для вас порция интересной информации на правах рекламы. До 15 июня в кинотеатре «Красногвардеец» бесплатные показы мультфильмов по мотивам литературных произведений. Приходите, вдохновляйтесь. Вход свободный, категория 6+. Расписание на сайте кинотеатра и в группе во ВКонтакте. Справки по телефону 43 56 73, Нижний Тагил.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний

0: Донской. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.

0: Доброе утро всем. 10:50 показывают наши студийные. Вы на Эко-радио. И с вами сегодня я, Наталья Миронова. Проведем ближайшие несколько часов вместе в дружной теплой компании и под хорошую любимую музыку. Наши соцсети всегда открыты для вас. Присылайте свои приветы, поздравления и пожелания в сообщения в группе ВК. Я обязательно их передам в прямом эфире. Килуновой Наталье Александровне, Гоп Валерии и Клепциной Елизавете Константиновне большой привет от Рябовой Екатерины и Колясникова Дарьи с пожеланиями хорошего дня и отличного настроения. Смайлики и цветы прилагаются. Девчонки, шикарная вам пятница. Слушайте Эко-радио, улыбайтесь, радуйтесь каждой минуте.
1: Присылайте сообщения в группу ВК и слушайте их в эфире.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: И жили они долго и счастливо.
2: В новой квартире.
1: Двухуровневой.
2: Недалеко от центра.
1: И с видом на парк.
3: А это реально?
1: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
4: Компания «Этажи» оказывает посреднические и консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Карате Хопс. Радио.

0: На Среднем Урале 11 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проблема капитального ремонта многоквартирных домов со статусом объектов культурного наследия в Нижнем Тагиле зашла в тупик. Власти признают, в ряде случаев расселение жильцов обходится дешевле реставрации. Однако действующее законодательство не позволяет просто снести такие здания. Ситуацию обсудили на профильном комитете Заксобрания Свердловской области. Так, в 2022 году дом дирекции на улице Ильича, входящий в архитектурный ансамбль, удалось отремонтировать по программе благоустройства. На все потратили 72 миллиона рублей. Однако сейчас такой механизм финансирования недоступен. Депутаты потребовали от региональных чиновников подготовить предложение по решению проблемы до осени. В июне ожидается обсуждение возможных изменений в подходах к ремонту и расселению домов-памятников. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AIST Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи Акушерского дистанционного консультативного центра и Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Максимально упрощенно алгоритм позволяет будущим мамам получить справку о постановке на учет по беременности, медицинскую справку и справку о

0: состоянии здоровья по месту требования, не выходя из дома. Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение проект закона, который позволит водителям оплачивать парковку на стоянках без технических средств контроля в течение суток с момента начала использования. Ведомство надеется, что новая мера сделает систему оплаты более гибкой и снизит административную нагрузку на автомобилистов. Сейчас сроки оплаты парковки устанавливают регионы. В большинстве городов действует предоплата через приложения, паркоматы или СМС. Инициатива Минтранса дает возможность оплатить время постфактум. Башкирское кино «О поиске счастья» покажут в Екатеринбурге. Зрители увидят фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Это легкая молодежная история. Герои ищут фамильную реликвию, а находят любовь. Фильм представит актер Давид Гранатов, который исполнил главную роль. Также зрители увидят учебные работы молодых режиссеров. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 29 мая, на Среднем Урале днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление понижено 732 миллиметра ртутного столба.

0: Температура воздуха около 14 градусов тепла.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

Импала, в переводе «Ручная антилопа», австралийский музыкант, выступающий в жанре психоделического рока. Мощное музыкальное направление, которое, если раз покорило ваше сердце, то останется в нем навсегда. Трек «Дракула» только что на Экорадио. Это новинка нашего эфира. Голосовать за нее приглашаю вас на наш сайт ekoradio.ru. Каждую неделю итоги вашего голосования подводит Полина Бажова и рассказывает о фаворитах и аутсайдерах в хит-параде ТОП-30 уже сегодня вечером. Не пропустите!

0: could break my heart.
1: Это радио. Реклама.
2: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
3: Сынок, да сколько можно?
2: Много!
3: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31Б. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем про одну из центральных улиц нашего города – проспекте Строителей. И сегодня погружаемся во вторую половину 20 века. Эту часть Нижнего Тагила планировалось застроить благородными домами в стиле сталианса. Но, к сожалению, проекты зданий на правой стороне проспекта Строителей не были воплощены в жизнь. Виной тому – постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которое вышло 4 ноября 1955 года. После этого в конце 50-х-60-х годов проспект стал застраиваться обыкновенными крупноблочными и крупнопанельными домами, в народе именуемыми «хрущевками». Архитектурной достопримечательностью проспекта стал огромный Красный дом. Он находится сразу на трех улицах – проспектах Мира, Строителей и улице Октябрьской революции. Но и он стал жертвой данного постановления. Многие архитектурные излишества, указанные в проекте, не были воплощены. Между улицами Октябрьской революции и Мира построили колхозный рынок, который находился в районе бывшей Подковы и просуществовал до 1963 года. От вокзала до Мира даже было проложено трамвайное полотно, по которому в 1936 году прошел первый трамвай. Движение его было регулярным вплоть до переноса путей от вокзала на Ленина.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: 10-360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
5: В субботу в 12 дня
6: и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360.
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
5: Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
7: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты умеешь продавать? Любишь общаться? Хочешь зарабатывать достойно? ООО «Радио Экофонд» ищет менеджера по продажам. Кто мы? В нашем медиахолдинге.

0: База клиентов, офис в центре города и официальное трудоустройство. Твоя задача – помогать бизнесу Нижнего Тагила и Свердловской области продвигаться через наши радиостанции, видеоконтент, нативную рекламу и социальные сети. Опыта в медиа нет? Научим! Главное – желание и результат. Отправляй резюме прямо сейчас в сообщение группы ВКонтакте «Эко-радио» или звони по телефону 34 35 41 87 04.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Электричество в Нижнем Тагиле накануне пропадало из-за короткого замыкания на подстанции. Об этом сообщили энергетики магистральных электрических сетей Урала. Отключение света коснулось нескольких районов города, парализовало работу светофоров и банкоматов, повлияло на трамвайное движение и работу некоторых предприятий. Где-то блэкаут продлился несколько секунд, в других местах более часа. В Нижнем Тагиле автомобиль сбил лося. Как уточнили информагентству «Всеновости» в ГАИ, ДТП произошло 28 мая в 7 часов 45 минут на Восточном шоссе. Там 50-летний водитель на Audi сбил молодое животное, оказавшееся на проезжей части. Лосю удалось выкарабкаться с проезжей части на обочину. Уже позже его замечали на ближайшей парковке. Поисками животного сейчас занимаются сотрудники Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица». На детский летний отдых в Свердловской области направят более 3 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Впервые часть этих средств свыше 600 миллионов рублей пойдет на ремонт и оснащение лагерей. Появятся и новые форматы – 6 лагерей-спутников, которые откроют на базе уже действующих площадок. Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси. С 28 июня перевозчик добавит 2 дополнительных рейса в неделю на фоне высокого спроса на направление. После расширения полетной программы рейсы между столицей Урала и Грузии будут выполняться 9 раз в неделю, уточняет пресс-служба перевозчика. Сейчас самолеты летают ежедневно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 29 мая, на Среднем Урале вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление понижено. Температура воздуха плюс 12 градусов по Цельсию. Завтра ждем такой же облачный день, временами будет появляться солнце, возможен небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля.

0: свой.
1: Боя Индия, Хчо и Мод, яркое трио представило совместную работу под названием «Шада». И если Мод давно известен широкой аудитории, то Боя Индия и Хчо – артисты, только набирающие популярность. Интерес публики подогревается к ним не только тем, что их решил поддержать Мод, но и тем, что ребята довольно закрыты и не торопятся рассказывать о своей личной жизни. А это, конечно, интригует. Если вы не против интриг, добавьте их в наш топ-чарт, залетайте на сайт akaradio.ru, голосуйте за свои любимые композиции, не оставляйте без внимания и новинки эфира, чтобы подведение итогов голосования было по-настоящему интригующим. Ну а мы идем далее. 12:12 на часах. Я Наталья Миронова, впереди Армин Ван Бюрен, Алок, Норма Джин Мартин и Лорент.

0: Авторадио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: И жили они долго и счастливо.
5: В новой квартире.
4: Двухуровневой.
5: Недалеко от центра.
4: И с видом на парк.
6: А это реально?
4: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
7: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний отдел, 2026 год.
9: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
10: Да?
9: Я хочу праздник только в Леограде!
10: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
11: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Don't click play, не нажимай на play. Трек американская поп-певица Ava Max. Не знаю, что это, предупреждение, просьба или совет, но мы всегда поступаем наоборот. На play нажимаем, делаем громче и наслаждаемся любимой музыкой на Эко-радио. 12.27 на часах, я Наталья Миронова, впереди у нас Люся Чеботина, а в середине этого музыкального вас ждет рубрика Эко-фреш, в которой Дмитрий Фишер поделится подробностями о свежем треке Tame Impala «Дракула».

Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Фишер и Эко Фреш. Сегодня поговорим о свежем треке Tame Impala «Dracula». Эко Фреш. Популярный австралийский психоделический проект Tame Impala под руководством мультиинструменталиста Кевина Паркера взорвал мировые стриминговые платформы своим громким синглом «Dracula», выпущенным на лейбле Columbia Records в рамках пятого студийного альбома «Dead Beat». Композиция, созданная в соавторстве с известной шведо-австралийской хитмейкершей Сарой Ааронс, представляет собой гипнотический коктейль из диско и электропопа с фирменным четырехдольным битом и минималистичным, но цепляющими синтезаторными текстурами. Сюжет трека метафорично отсылается к знаменитому вампиру, описывая желание главного героя спрятаться от дневного света и навсегда остаться в ночной темноте вместе со своей возлюбленной, спасаясь от суеты повседневного мира. Сопровождающий музыкальный клип от режиссера Джулиана Клинцевича погружает зрителей в атмосферу австралийской рейв-культуры и ночных аутдор-вечеринок, идеально дополняя концепцию эскапизма и растворения в моменте. Несмотря на полярные отзывы профессиональных критиков, которые упрекнули Паркера в излишне простой и безопасной структуре поп-текста, песня продемонстрировала колоссальный коммерческий успех. «Dracula» официально стала первым треком в карьере Tame Impala, сумевшим дебютировать в престижном американском хит-параде Billboard Hot 100. А недавний официальный ремикс при участии Дженни

0: из Blackpink лишь закрепил за синглом статус одного из главных танцевальных гимнов года. Послушать трек Tame Impala Dracula можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ekoradio.ru.
1: Экофреш.
0: С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, Б-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, Б-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.

0: больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Конечно, вы знаете, что Lada Vesta технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
2: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма Trade-in. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В неизмеримом пространстве звука, среди голоса.

0: огромного потока информации в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».

Times. Экро. Радио.

0: на Среднем Урале 13 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Электричество в Нижнем Тагиле накануне пропадало из-за короткого замыкания на подстанции. Об этом сообщили энергетики магистральных электрических сетей Урала. Отключение света коснулось нескольких районов города, парализовало работу светофоров и банкоматов, повлияло на трамвайное движение и работу некоторых предприятий. Где-то блэкаут продлился несколько секунд, в других местах более часа. В Нижнем Тагиле автомобиль сбил лося. Как уточнили информагентству «Все новости» в ГАИ, ДТП произошло 28 мая в 7 часов 45 минут на Восточном шоссе. Там 50-летний водитель на Audi сбил молодое животное, оказавшееся на проезжей части. Лосю удалось выкарабкаться с проезжей части на обочину. Уже позже его замечали на ближайшей парковке. Поисками животного сейчас занимаются сотрудники Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица». На детский летний отдых в Свердловской области направят более 3 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Впервые часть этих средств свыше 600 миллионов рублей пойдет на ремонт и оснащение лагерей. Появятся и новые форматы – 6 лагерей-спутников, которые откроют на базе уже действующих площадок. Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси. С 28 июня перевозчик добавит 2 дополнительных рейса в неделю на фоне высокого спроса на направление. После расширения полетной программы рейсы между столицей Урала и Грузией будут выполняться 9 раз в неделю, уточняет пресс-служба перевозчика. Сейчас самолеты летают ежедневно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Авторадио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31Б. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
5: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
6: Да?
5: Я хочу праздник только в Леограде!
6: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
7: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

Информация на правах рекламы. До 15 июня в кинотеатре «Красногвардеец» бесплатные показы мультфильмов по мотивам литературных произведений. Приходите, вдохновляйтесь. Вход свободный, категория 6+. Расписание на сайте кинотеатра и в группе ВКонтакте. Справки по телефону 43 56 73, Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: И жили они долго и счастливо.
3: В новой квартире.
4: Двухуровневой.
3: Недалеко от центра.
4: И с видом на парк.
5: А это реально?
2: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
6: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на среднем Урале 14 часов. Радио новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Электричество в Нижнем Тагиле накануне пропадало из-за короткого замыкания на подстанции. Об этом сообщили энергетики магистральных электрических сетей Урала. Отключение света коснулось нескольких районов города, парализовало работу светофоров и банкоматов, повлияло на трамвайное движение и работу некоторых предприятий. Где-то блэкаут продлился несколько секунд, в других местах более часа. В Нижнем Тагиле автомобиль сбил лося. Как уточнили информагентству «Все новости» в ГАИ, ДТП произошло 28 мая в 7 часов 45 минут на Восточном шоссе. Там 50-летний водитель на Audi сбил молодое животное, оказавшееся на проезжей части. Лосю удалось выкарабкаться с проезжей части на обочину. Уже позже его замечали на ближайшей парковке. Поисками животного сейчас занимаются сотрудники Центра реабилитации диких животных «Солнечная птица». На детский летний отдых в Свердловской области направят более 3 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Впервые часть этих средств свыше 600 миллионов рублей пойдет на ремонт и оснащение лагерей. Появятся и новые форматы – 6 лагерей-спутников, которые откроют на базе уже действующих площадок. Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси. С 28 июня перевозчик добавит 2 дополнительных рейса в неделю на фоне высокого спроса на направление. После расширения полетной программы рейсы между столицей Урала и Грузии будут выполняться 9 раз в неделю, уточняет пресс-служба перевозчика. Сейчас самолеты летают ежедневно. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, 30 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Любители ходить в музеи и читать книги, возможно, живут немного дольше. Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что искусство помогает замедлять старение организма. Те, кто часто посещает выставки, слушает музыку или читает книги, биологически моложе тех, кто этого не делает. Искусство снижает уровень стресса и положительно влияет на восстановительные процессы и иммунную систему. А это, в свою очередь, сказывается на механизмах строения клеток. Исследователи учли доход, образование и образ жизни участников. Но вывод остался прежним. Регулярное общение с культурой замедляет старение примерно на 4%. В среднем биологический возраст любителей искусства оказался почти на год меньше. Так что поход в галерею можно считать инвестицией в здоровье. Робот по имени Бебоб из компании Elite Event Robotics едва не сорвал авиарейс в Калифорнию. Его везли на выступление и для путешествия выбрали самолет авиакомпании. Уже на борту

0: то появились сложности. Сначала бортпроводники запретили роботу сидеть у прохода. Крупногабаритную ручную кладь там оставлять нельзя. Бебоп пересел к окну, но это не помогло. Оказалось, что его литиевая батарея слишком мощная по стандартам авиакомпании. Пришлось извлечь и конфисковать аккумулятор. Только после этого самолет наконец взлетел. Компании уточнили, что робот и впредь будет летать коммерческими рейсами, но уже без батареи. Кстати, на то самое выступление в Калифорнии робот благополучно успел. Для взрослых жителей Великобритании создали приложение, которое превращает селфи в карандашные портреты. Рисунок выполняется искусственным интеллектом, а готовый эскиз можно отправить в Национальную портретную галерею в Лондоне. Там все присланные изображения объединяются в одно большое меняющееся произведение искусства. Каждый портрет показывают всего несколько секунд, а потом сменяют следующим. Автор проекта – английская художница Эс Девлин. Она хочет показать лица британцев и создать коллективный художественный опыт. Принять участие могут все взрослые жители страны. Выставка продлится в галерее до 27 октября. И это, пожалуй, самый массовый портретный проект в истории. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем про одну из центральных улиц нашего города – проспекте Строителей. И сегодня погружаемся во вторую половину 20 века. Эту часть Нижнего Тагила планировалось застроить благородными домами в стиле сталианса. Но, к сожалению, проекты зданий на правой стороне проспекта Строителей не были воплощены в жизнь. Виной тому – постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве, которое вышло 4 ноября 1955 года. После этого в конце 50-х-60-х годов проспект стал застраиваться обыкновенными крупноблочными и крупнопанельными домами, в народе именуемыми «хрущевками». Архитектурной достопримечательностью проспекта стал огромный Красный дом. Он находится сразу на трех улицах – проспектах Мира, Строителей и улице Октябрьской революции. Но и он стал жертвой данного постановления. Многие архитекторы

0: Архитектурные излишества, указанные в проекте, не были воплощены. Между улицами Октябрьской революции и Мира построили колхозный рынок, который находился в районе бывшей Подковы и просуществовал до 1963 года. От вокзала до Мира даже было проложено трамвайное полотно, по которому в 1936 году прошел первый трамвай. Движение его было регулярным вплоть до переноса путей от вокзала на Ленина.
1: Нескучная история.
0: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
1: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
1: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ты умеешь продавать? Любишь общаться? Хочешь зарабатывать достойно? ООО «Радио Экофонд» ищет менеджера по продажам. Кто мы? В нашем медиахолдинге «Эко-радио», «Русское радио», «Радио Максимум» и информационный портал «Все новости». Мы создаем то, что слушают, смотрят и читают тысячи людей. Что мы предлагаем? Оклад 40 тысяч рублей. Премия от плана. Средний доход от 80 тысяч рублей. Welcome бонус 30 тысяч при трудоустройстве. Готовая база клиентов, офис в центре города и официальное трудоустройство. Твоя задача – помогать бизнесу Нижнего Тагила и Свердловской области продвигаться через наши радиостанции, видеоконтент, нативную рекламу и социальные сети. Опыта в медиа нет, научим. Главное – желание и результат. Отправляй резюме прямо сейчас в сообщение группы ВКонтакте «Эко-радио» или звони по телефону 34 35 41 87 04.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Дети 360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
5: В субботу в 12 дня
6: и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети 360.
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
5: Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
7: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
8: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: И жили они долго и счастливо.
2: В новой квартире.
3: Двухуровневой.
2: Недалеко от центра.
3: И с видом на парк.
4: А это реально?
1: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
5: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: на среднем Урале 15 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле перекопали центральную улицу Вагонки. Там меняют ветхую трубу. Бригады снимают асфальт и раскапывают грунт, а затем демонтируют старый трубопровод. Канал, в котором он лежал, сделан в том числе из плетника еще 60 лет назад. Из него постоянно сочится вода, и это ведет к коррозии. Поэтому новую трубу будут укладывать в новые заранее подготовленные бетонные лотки. Пригородный районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве жительницы поселка Горноуральский в окрестностях Нижнего Тагила. Виновным признали 15-летнего подростка. Он без какого-либо повода зарезал свою жертву. Ей стала 47-летняя Наталья, многодетная жительница поселка. Подросток в последнем слове вину не признал и раскаяния не выразил. Суд учел тяжесть преступлений и совокупность доказательств и приговорил несовершеннолетнего к воспитательной колонии на срок 6 лет и 4 месяца. В Свердловской области за минувшую неделю сильнее всего выросли цены на картофель, а больше других продуктов подешевела свежая белокочанная капуста. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Средняя стоимость килограмма картофеля достигла 50 рублей, при этом капуста подешевела до 47 рублей за килограмм. Также заметно снизились цены на помидоры. В Совете Федерации предложили смягчить правила пересдачи ЕГЭ. Школьникам хотят сохранить прежний результат, если новая попытка окажется слабее. Пока действует другой порядок, выпускник может пересдать только один экзамен, но при этом теряет предыдущий балл, даже если он был выше. Основной период ЕГЭ 2026 стартует 1 июня. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Фишер и Эко Фреш. Сегодня поговорим о свежем треке Tame Impala «Dracula». Эко Фреш. Популярный австралийский психоделический проект Tame Impala под руководством мультиинструменталиста Кевина Паркера взорвал мировые стриминговые платформы своим громким синглом «Dracula», выпущенным на лейбле Columbia Records в рамках пятого студийного альбома «Deadbeat». Композиция, созданная в соавторстве с известной шведо-австралийской хитмейкершей Сарой Ааронс, представляет собой гипнотический коктейль из диска,

0: и электропопа с фирменным четырехдольным битом и минималистичными, но цепляющими синтезаторными текстурами. Сюжет трека метафорично отсылается к знаменитому вампиру, описывая желание главного героя спрятаться от дневного света и навсегда остаться в ночной темноте вместе со своей возлюбленной, спасаясь от суеты повседневного мира. Сопровождающий музыкальный клип от режиссера Джулиана Клинцевича погружает зрителей в атмосферу австралийской рейв-культуры и ночных аутдор-вечеринок, идеально дополняя концепцию эскапизма и растворения в моменте. Несмотря на полярные отзывы профессиональных критиков, которые упрекнули Паркера в излишне простой и безопасной структуре поп-текста, песня продемонстрировала колоссальный коммерческий успех. «Дракула» официально стала первым треком в карьере Tame Impala, сумевшим дебютировать в престижном американском хит-параде Billboard Hot 100. А недавний официальный ремикс при участии Дженни из Blackpink лишь закрепил за синглом статус одного из главных танцевальных гимнов года. Послушать трек Tame Impala «Дракула» можно на Экорадио и всех доступных музыкальных площадках. Проголосовать за него на сайте ecoradio.ru.
1: Экофреш.
0: С вами был Дмитрий Фишер и Экофреш. Услышимся на Экорадио.
1: Экобум. По будням в эфире Экорадио.

0: больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Ощути энергию электронной музыки.

0: талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
0: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
1: «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле перекопали центральную улицу Вагонки. Там меняют ветхую трубу. Бригады снимают асфальт и раскапывают грунт, а затем демонтируют старый трубопровод. Канал, в котором он лежал, сделан в том числе из плетника еще 60 лет назад. Из него постоянно сочится вода, и это ведет к коррозии. Поэтому новую трубу будут укладывать в новые заранее подготовленные бетонные лотки. Пригородный районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве жительницы поселка Горноуральский в окрестностях Нижнего Тагила. Виновным признали 15-летнего подростка. Он без какого-либо повода зарезал свою жертву. Ей стала 47-летняя Наталья, многодетная жительница поселка. Подросток в последнем слове вину не признал и раскаяния не выразил. Суд учел тяжесть преступлений и совокупность доказательств и приговорил несовершеннолетнего к воспитательной колонии на срок 6 лет и 4 месяца. В Свердловской области за минувшую неделю сильнее всего выросли цены на картофель, а больше других продуктов подешевела свежая белокочанная капуста. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Средняя стоимость килограмма картофеля достигла 50 рублей, при этом капуста подешевела до 47 рублей за килограмм. Также заметно снизились цены на помидоры. В Совете Федерации предложили смягчить правила пересдачи ЕГЭ. Школьникам хотят сохранить прежний результат, если новая попытка окажется слабее. Пока действует другой порядок, выпускник может пересдать только один экзамен, но при этом теряет предыдущий балл, даже если он был выше. Основной период ЕГЭ 2026 стартует 1 июня. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Авторадио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
3: И жили они долго и счастливо.
4: В новой квартире.
3: Двухуровневой.
4: Недалеко от центра.
3: И с видом на парк.
5: А это реально?
6: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
7: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Зале 17.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Почти 7 тысяч жителей потерял Нижний Тагил за 2025 год. Это 2,2% от всего городского населения. Показатель вдвое превысил убыль прошлых лет. Повлиять на ситуацию можно, уверен начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. Начать по предложению главного санитарного врача следует с улучшения качества воды и профилактики инфекционной безопасности. Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 273 тысячи рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам большого опроса работающих жителей всех регионов страны. За год стоимость счастья выросла на 6%. Среди российских мегаполисов самые высокие запросы зафиксированы в Москве – 295 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург оказался на пятой строчке рейтинга. Жителям города для счастья необходимо в среднем 272 тысячи рублей в месяц. В поселке Черноисточинск на берегу пруда появился бюст Феликса Дзержинского. В церемонии принял участие его внучатый племянник Владимир Дзержинский. Монумент разместили на территории детского лагеря, который здесь обустраивает депутат Гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников при поддержке партнеров. В июне из-за ремонтов на железной дороге временно изменится расписание нескольких электричек, следующих через Нижний Тагил. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании. Так, изменения коснутся электрички номер 6447 с сообщением «Керамик Нижний Тагил». Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 11 часов 30 минут на 45 минут позже обычного. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 30 мая, в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер восточного направления.

0: ветрение будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 12 до плюс 19 градусов по Цельсию.
1: 30 лучших треков недели.
0: Всем привет, всем отличного настроения. Вы настроены на частоту 103 FM и слушаете Эко-радио. В эфирной студии Полина Бажова. Я рада сообщить вам, что только что стартовал хит-парад. В ближайшие два часа будем подводить музыкальные итоги этой недели. Слушать те композиции, за которые чаще голосовали на сайте ecoradio.ru. Начинаем мы, как обычно, с 30-й строчки. И здесь просто супер-дуэт, звездный дуэт, прекрасный дуэт. Мадонна и Сабрина Карпентер. Две певицы, представительницы разных поколений, но обе невероятно талантливы. Композиция называется «Bring Your Love».

0: Певица Ёлка недавно представила мини-альбом под названием «Надо проще», в который вошли всего три песни, и среди них композиция «Проще». Только что прозвучала эта песня, сегодня ей достается 28 место в хит-параде на Экорадио. Напомню, что вы, только вы распределяете места, заходите на сайт ekoradio.ru и голосуйте за любимую музыку. Прямо сейчас немного полезной информации, ну а дальше на 27-й строчке «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Экорадио. Реклама.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» Автосети РФ.
3: И жили они долго и счастливо.
4: В новой квартире.
3: Двухуровневой.
4: Недалеко от центра.
3: И с видом на парк.
5: А это реально?
3: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
6: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт – там, где Центр спецклимат.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
9: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
10: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма трейд-ин. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.

0: теперь новое меню.
1: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960.

0: 50 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успейте записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. 22 место.

Идеальная композиция для теплых летних ночей. За романтику сегодня отвечает немецкая группа Tokyo Hotel, композиция California Night. Сегодня в хит-параде на Эко-радио 22 место. Чуть выше и чуть больше голосов в этот раз у американской певицы Эйвы Макс. Композиция называется Kill It Queen.

0: 360!
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети! 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
5: История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
6: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
7: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
8: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
7: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
6: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

У Егора Крида отлично получается участвовать в дуэтах. Что не совместный трек, то настоящий хит. В этот раз он записал композицию вместе с талантливой начинающей исполнительницей Мона, восходящей звездой, так сказать. Композиция называется

0: на кольцевой. Ну, а на 18-й строчке еще одно новое имя, ну, которое уже мы уже знаем и которое мы уже любим во всем. Это Holy Flame, белорусский певец, и композиция, которая прозвучит, называется «Тону». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 18-е место.
1: 18-е место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ну все, началось, пора бежать.
2: Что началось? Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6.
3: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 70 тысяч рублей в Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама. ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 1807.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Только 29 мая в Светофоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
9: И жили они долго и счастливо.
10: В новой квартире.
9: Двухуровневой.
10: Недалеко от центра.
9: И с видом на парк.
11: А это реально?
12: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
13: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
14: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р-Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р-Авто» – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103 FM. 17 место.

0: представлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: На Среднем Урале 18.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Почти 7 тысяч жителей потерял Нижний Тагил за 2025 год. Это 2,2% от всего городского населения. Показатель вдвое превысил убыль прошлых лет. Повлиять на ситуацию можно, уверен начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. Начать по предложению главного санитарного врача следует с улучшения качества воды и профилактики инфекционной безопасности. Средний

0: Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 273 тысячи рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам большого опроса работающих жителей всех регионов страны. За год стоимость счастья выросла на 6%. Среди российских мегаполисов самые высокие запросы зафиксированы в Москве – 295 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург оказался на пятой строчке рейтинга. Жителям города для счастья необходимо в среднем 272 тысячи рублей в месяц. В поселке Черноисточинск на берегу пруда появился бюст Феликса Дзержинского. В церемонии принял участие его внучатый племянник Владимир Дзержинский. Монумент разместили на территории детского лагеря, который здесь обустраивает депутат Гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников при поддержке партнеров. В июне из-за ремонтов на железной дороге временно изменится расписание нескольких электричек, следующих через Нижний Тагил. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании. Так, изменения коснутся электрички номер 6447 с сообщением «Керамик Нижний Тагил». Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 11 часов 30 минут на 45 минут позже обычного. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в субботу, 30 мая, в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 13 до плюс 19 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.

вечера всем, кто слушает Эко-радио. Я рада вам сообщить, что прямо сейчас мы подводим музыкальные итоги этой недели и слушаем те композиции, за которые вы чаще голосовали на сайте ecoradio.ru. Первая часть хит-парада позади, впереди еще одна часть. Ну и давайте наслаждаться музыкой. Только что для вас прозвучал проект E-Box и композиция Graceland. Это было 14 место, но на 13-й строчке Филатов & Кэрис. Включи музыку.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31Б. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
5: Ну все, началось, пора бежать!
6: Что началось? Куда бежать?
5: За новым кроссовером JQ J6!
7: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта, указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону плюс 7-343-547-1807.
8: Мама, у меня скоро день рождения.
9: Да?
8: Я хочу праздник только в Леограде.
10: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
11: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это немецкий диджей-дуэт Two Colors и композиция Remind Me to Forget. Сегодня в хит-параде на Эко-радио 8 место. За неделю коллектив потерял одну строчку. Ну а дальше на 7 месте американский певец Somber. Он за 7 дней потерял целых 3 строчки. Напомню, что вы определяете места в хит-параде. Если вам нравится трек, заходите на сайт ecoradio.ru и голосуйте. Ну а пока наслаждаемся. Somber, 7 место, Homewrecker.
1: Седьмое место.

0: Авторадио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73.

0: дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: И жили они долго и счастливо.
3: В новой квартире.
4: Двухуровневой.
3: Недалеко от центра.
4: И с видом на парк.
5: А это реально?
2: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
6: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Ну все, началось! Пора бежать!
8: Что началось? Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6!
9: Полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. JQ J6 от 2 070 000 рублей в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
10: Реклама ООО «Тагил Авто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Указана цена JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности по телефону +7 343 547 1807.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
12: Пятое место.

Трек «Давай не ждать» продолжает набирать популярность. За неделю он продвинулся на 2 позиции. И сегодня в хит-параде на Эко-радио 4-е место. Только что для вас прозвучала Мари Краймбрери. Ну, очень скоро мы перейдем к тройке лидеров, но пока предлагаю послушать новинку эфира, которая еще не попала в топ-30, но имеет все шансы для этого. Мия Бойко выпустила композицию «Экспонат». Очень необычная и интересная композиция получилась. Предлагаю ее послушать и проголосовать за нее на сайте ecoradio.ru.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу

0: Территория звука.
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио.
0: Территория звука.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103FM.
5: Все два часа мы слушаем лучшие треки этой недели, но сейчас в ближайшее время прозвучат самые-самые лучшие, самые популярные треки, которые набрали больше всех голосов на нашем сайте ecoradio.ru. И тройку лидеров открывает легендарный диджей Тиесто, и композиция называется «Beautiful Places».

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.

0: Больше роллов для себя и не только. Новое меню в Емсаме. Давай в Емсам.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов.
3: Серебро хит-парада достается

И мне остается объявить победителей хит-парада, хотя тут все стабильно и без перемен. Уже какую неделю подряд первое место достается южнокорейскому коллективу BTS. Композиция называется «Swim». Победителей услышим уже очень скоро. Ну, а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения, желаю всем классной пятницы, отличных выходных, набраться свежих сил, эмоций для новых трудовых подвигов. Ну и, конечно, не забывайте заходить на сайт ikaradio.ru, голосовать за любимую музыку, чтобы слушать ее чаще. Всем пока-пока!

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июне из-за ремонтов на железной дороге временно изменится расписание нескольких электричек, следующих через Нижний Тагил. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании. Так, изменения коснутся электрички номер 6447 сообщением «Керамик Нижний Тагил». Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 11 часов 30 минут на 45 минут позже обычного. На детский летний отдых в Свердловской области направят более 3 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Впервые часть этих средств свыше 600 миллионов рублей пойдут на ремонт и оснащение лагерей. Этим летом детей примут более 1000 лагерей. Появятся и новые форматы 6 лагерей-спутников, которые откроют на базе уже действующих площадок. В Свердловской области за минувшую неделю сильнее всего выросли цены на картофель, а больше других продуктов подешевела свежая белокочанная капуста. Об этом свидетельствуют данные Свердловск-Стата.

0: Средняя стоимость килограмма картофеля достигла 50 рублей, при этом капуста подешевела до 47 рублей за килограмм. Также заметно снизились цены на помидоры. Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси. С 28 июня перевозчик добавит два дополнительных рейса в неделю на фоне высокого спроса на направление. После расширения полетной программы рейсы между столицей Урала и Грузией будут выполняться 9 раз в неделю, уточняет пресс-служба перевозчика. Сейчас самолеты летают ежедневно. Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 273 тысячи рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам большого опроса работающих жителей всех регионов страны. За год стоимость счастья выросла на 6%. Среди российских мегаполисов самые высокие запросы зафиксированы в Москве – 295 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург оказался на пятой строчке рейтинга. Жителям города для счастья необходимо в среднем 272 тысячи рублей в месяц. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до

0: Только радио. Реклама.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
4: И жили они долго и счастливо.
5: В новой квартире.
4: Двухуровневой.
5: Недалеко от центра.
4: И с видом на парк.
6: А это реально?
4: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
7: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт – там, где Центр спецклимат.
9: Ты умеешь продавать? Любишь общаться? Хочешь зарабатывать достойно? ООО «Радио Экофонд» ищет менеджера по продажам. Кто мы? В нашем медиахолдинге «Эко-радио», «Русское радио», «Радио Максимум» и информационный портал «Все новости». Мы создаем то, что слушают, смотрят и читают тысячи людей. Что мы предлагаем? Оклад 40 тысяч рублей. Премия от плана. Средний доход от 80 тысяч рублей. Welcome-бонус 30 тысяч при трудоустройстве. Готовая база клиентов, офис в центре города и официальное трудоустройство. Твоя задача – помогать бизнесу Нижнего Тагила и Свердловской области продвигаться через наши радиостанции, видеоконтент, нативную рекламу и социальные сети. Опыта в медиа нет, научим. Главное – желание и результат. Отправляй резюме прямо сейчас в сообщение группы ВКонтакте «Эко-радио» или звони по телефону 34-35-41-87-04.
10: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
11: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
12: Сынок, да сколько можно?
11: Много!
12: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Любители ходить в музеи и читать книги, возможно, живут немного дольше. Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что искусство помогает замедлять старение организма. Те, кто часто посещает выставки, слушает музыку или читает книги, биологически моложе тех, кто этого не делает. Искусство снижает уровень стресса и положительно влияет на восстановительные процессы и иммунную систему. А это, в свою очередь, сказывается на механизмах строения клеток. Исследователи учли доход, образование и образ жизни участников. Но вывод остался прежним. Регулярное общение с культурой замедляет старение примерно на 4%. В среднем биологическое

0: физический возраст любителей искусства оказался почти на год меньше. Так что поход в галерею можно считать инвестицией в здоровье. Робот по имени Бебоб из компании Elite Event Robotics едва не сорвал авиарейс в Калифорнию. Его везли на выступление и для путешествия выбрали самолет авиакомпании. Уже на борту появились сложности. Сначала бортпроводники запретили роботу сидеть у прохода. Крупногабаритную ручную кладь там оставлять нельзя. Бебоб пересел к окну, но это не помогло. Оказалось, что его литиевая батарея слишком мощная по стандартам авиакомпании. Пришлось извлечь и конфисковать аккумулятор. Только после этого самолет наконец взлетел. В компании уточнили, что робот и впредь будет летать коммерческими рейсами, но уже без батареи. Кстати, на то самое выступление в Калифорнии робот благополучно успел. Для взрослых жителей Великобритании создали приложение, которое превращает селфи в карандашные портреты. Рисунок выполняется искусственным интеллектом, а готовый эскиз можно отправить в Национальную портретную галерею в Лондоне. Там все присланные изображения объединяются в одно большое меняющееся произведение искусства. Каждый портрет показывают всего несколько секунд, а потом сменяют следующим. Автор проекта – английская художница Эс Девлин. Она хочет показать лица британцев и создать коллективный художественный опыт. Принять участие могут все взрослые жители страны. Выставка продлится в галерее до 27 октября. И это, пожалуй, самый массовый портретный проект в истории. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июне из-за ремонтов на железной дороге временно изменится расписание нескольких электричек, следующих через Нижний Тагил. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании. Так, изменения коснутся электрички номер 6447 сообщением «Керамик Нижний Тагил». Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 11 часов 30 минут на 45 минут позже обычного. На детский летний отдых в Свердловской области направят более 3 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Впервые часть этих средств свыше 600 миллионов рублей пойдут на ремонт и оснащение лагерей. Этим летом детей примут более 1000 лагерей. Появятся и новые форматы 6 лагерей-спутников, которые откроют на базе уже действующих площадок. В Свердловской области за минувшую неделю сильнее всего выросли цены на картофель, а больше других продуктов подешевела свежая белокочанная капуста. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Средняя стоимость килограмма картофеля достигла 50 рублей, при этом капуста подешевела до 47 рублей за килограмм. Также заметно снизились цены на помидоры. Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов между Екатеринбургом и Тбилиси. С 28 июня перевозчик добавит 2 дополнительных рейса в неделю на фоне высокого спроса на направление. После расширения полетной программы рейсы между столицей Урала и Грузией будут выполняться 9 раз в неделю, уточняет пресс-служба перевозчика. Сейчас самолеты летают ежедневно. Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 270

0: 3000 рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам большого опроса работающих жителей всех регионов страны. За год стоимость счастья выросла на 6%. Среди российских мегаполисов самые высокие запросы зафиксированы в Москве – 295 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург оказался на 5-й строчке рейтинга. Жителям города для счастья необходимо в среднем 272 тысячи рублей в месяц. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер переменного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 13 до 19 градусов со знаком «плюс».

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Эко-радио. Реклама. И жили они долго и счастливо.
1: В новой квартире.
2: Двухуровневой.
1: Недалеко от центра.
2: И с видом на парк.
3: А это реально?
0: Все реально, если вы этого очень хотите. На этажи.ком.
4: Компания «Этажи» оказывает посреднические консультационные услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
4: Дети 360.
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
6: В субботу в 12 дня
7: и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети 360.
7: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
6: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы вновь работаем в северной столице «Nephon Tapes». Это концептуальный проект российского композитора и электронного музыканта Максима Богаткова из Санкт-Петербурга. Максим создает глубокую атмосферную электронную музыку и в этом процессе намеренно избегает строгих жанровых ограничений. Здесь есть элементы эмбиента, IDM, экспериментальной электроники и практически всегда детализированный саунд-дизайн. Nephon Tapes подчеркивает, его треки не для фонового прослушивания, а для осознанного погружения. Собственно, это максимально ясно отражено и в названии проекта «Нефоновые пленки». Первое знакомство с творчеством Максима Богаткова состоялось благодаря Александру Кирееву и его рубрике «Лаборатория русской кибернетики», а сегодня мы проведем вместе с Nephon Tapes целый час. И сразу же добавлю, состоялось большое интервью с Максимом.

0: из него сможете узнать увлекательные подробности, если сегодня понравится музыка. Передаем диджейский пульт Nephon Tapes и скорее
1: включаем микшер.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Экро Радио.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.